0: 快，把警戒撤下来吧。我们一起会会领导。
1: 你要干什么？
0: 你看，他们有千军万马，这来这么几个人，不是来打仗的，是来示威的。到底在我们这边，还把他们视为吗？
2: 解除警戒，快！
3: 原子弹位置的同志们，停止前进！不要跟着机会主这北上，我们是要和党主席南下的。
4: Ты угрожаешь оружием? Это большая ошибка.
5: Я бы отличаюсь при достижении члену
4: Арчипе. Здесь находится центральный комитет партии. Ты должен соблюдать дисциплину.
5: У вас одолели в даче войны политической. Место возьмемся от этого ей не были в даче.
4: У тебя слишком плохой русский.